Господи, уре курка сунбудес пар бамнурка пекса са смро ковенд мантри гутречен. Аснентя кутранге санжна ки турман манге ап чуд бенти каро са санге гнса картар. Хартан ки парле бундар нан гур пуре намскар кем кусал саженан са сангпай парманад. Наркинвар ударо жио гун гомдам матрас био че четванар айни икру жанки рангане. Гопал Дамодар Дин Диал Дав Кунжал Пун Крипал Симир Сумнам Барам Гар Нанак Ти Кай Дару Там Слок Садх Вачан Амули Калали Ратан Санат Кумавати Удудари Аптаре Лока Нистар Сафал Дживан Сафал Така Санг Джакки Ман Лага Харан Джай Джай Савдана Ваджи Сун Сунанд Кри Прав Гаджи Пагде Гопал Матке Мате Нан Кудре Тин Ке Сат Саран Джок Сун Сарани Ай Кар Крипа Пурва Милай Митке Бэр Пай Саврей Намрат Нам Сад Санг Лен Супрасан пай курде пурн хой сайоки сайвал джинжал викар тера те рам нам суна суна кайте кар прасаде аправдари нанк нивике фумари. Правки сокро санми савдани ка карчи сокмани сайд кубанд кунам джисман басисту нидхан сарвича такит пурн хой пардан пурк паргат савлой. Савты вишбайя стан бахрана хуя ам джан хартан.